Ивенту Карибу. Свот не врдам хаку. Масасры рохам холи провинсио, неса. Дипоне на кумиру атварьер вам тукману. Вона вейд у вас асырам хаку. Окну тукуда. Провинсио, неса. Рохам холи провинсио, неса. Охоша, лупану хоша. Такам тун тукулеки. Рохам холи провинсио, неса. Сотене яну студия радио Мсавики, Ольшинга. Nedekan ruaka 5 horas ni 25 minutos me guet la cabelo comili nuova mattina mosa meri wa jun yak ya 2026 hit wala ka tuero leva na juma so wa hyun ri aslamu maratir yo vinyo kata so wara wera kweli noni ku musikiti ni mara yemetia